0: Tako ako vesuk para tiyo tawang sana kayo imanganin ng aklutik akbaraw mata sana kayang mutate ang unasuk turi kung ini akbarasuk tidugit ipagsak akbaraw mata at awsong mit ang unasuk timit sakyakaw tigiyo karaw mata wana kuvesuk padletak tidugit 200 ungatani inugyak tigiyot katingad duti tagaya raw mata kuya so katigitiak pavutaw pa ng mutate ulumit tawk akbakasong ng mit ikarong ni suri kayo si simabok 7.13 luni kulang minarag to si CBC ukyok taktum na raw tingagot ang mga ikarong ni tema inusok tulunu takalo tamang ano na vomit ilangin ni ataw vaklutik nunaringin ni luni ilakusingin ni luni tayman na ugarok tidugit inurakikun ni kamagiyaw yun nutakait kayo sinang mat nunabo siratano aw laktitaw katak tidugit inurakikun ni ngaktut titikaksimayut 251 nguyut nutakait kamagayong matasuri takot nagpangata nagpagkaningan ni nunavu siratano awlak titaw vakluti kanoy mateman na iliok pasuri tana Verna Strickland apiksukun nak sila wakagtigot inuririyo ni kuyok nunavu min
1: out locked it out, cut duck to me. Piari out duty out locked it out, cut tank. Kung it to Vera, Kisani. Ila, I own a cut down, manuna vum me. Imane to me. Our tow unit, so do. Anya can it to giving me over on a sauce in a pakio, villing it. Pita kong in my amatamakua, and having me so do. Isuma. Isumabu, how is actor katang mata amma? Akong it toka katagata isumatine, ayong nakpaklutiglu, akano, atokta, akiximatia to groom me, piareksa kisiani, demonate to me to isogusi, ayong nang not so you it, outlapti lugi. Kisiane o katang mata so kay ma nunavumi tamakwa pitakangin mata pitakareri ugara pitakangin mata amma tamakwa soglo pakiyaw viling ni katak tui ila pakiyaw viling ni ikanayak vikak tui unungi luang mata teman na ima tamakwa sokusi awlak tito rakil katak tui kalunano ng ano amma awlak tito yung marutipi katang ito gara amma kisean ito tamakwa pak katak tui sokusi ni pitakaw ng ima nunavumi tamana pijutigi yoro ako katak to akikilo ang ma tamakwa pakke katak tui sokusine akilakta jutige katak tanga teman na ima teman na awlak kita raki doa ko katak tu taman na tau pijutaw katang meyo narunang ito inu luta inu katitine tukisi umayaw tiag luta kamagiyaw yung makatakata Ammaru tamakwa children and family services ku inu tamakwa inuregiku ikane yakte ngimata inung ne unoktune inuregi takawraktu garak sorlo ilinna joaksi mayunik kutting naksawunik sorlo tamakwa inui ikanayak titawangin naksaw katak mata nunavumi илинеагаакуяогааллароорлутик кисяани иккнаяартаагасулераангата айорнарлумик аа тикитооқаттармата тааманнаимма тамаккуа соруси ауллартитао лақиллуаалеқаттартуи соо қаимма тукисиумақаттаутиттиангиммата таақкуа аа қаллуна уваруне нунагингитаттинни тикиппаллиаюи инерериуллутик аа унуунерсаоқаттармата амма тукисиумангиллутик инууниттинник қану пеққусеқармангаатта қанорлу инунгуеқаттармангаатта тамаккунинга тукисяангиммата амма оқаллагуннангиллути инуктитут тайманнайма аа таманна акаунгилиорутау роа қаттақ мийо аа со қайма инуудута авунгакканне пилериканне руннаарнерсаоқаттаратта инуктиту оқаллақатеқаттаа лута тамаккунинга инунни аа камаюннартуни сорусини кисяанили аллунаангуннерсауи инерери аам оқақатеқаттиарунақаттангиммата тамаккунинга пиюксауиугаруани тейманнаимма аа аксоруннерсаоққуқаттармата таманна пиджутауллуни пеққусерми амма оқауситтинни аам қауимангиллуарне таманна қауимаюиннауйугу нунавумми нунаву ангерутаусимаюкку ангертаусимангмак канадау кавамаккунгинну уваттиннеглу паққиюннақасугиаққарлута амма аа ауратиюннақасугиаққарлута аам пеққусерингитаттинни ауратжусерингитаттинни гавамавут ауратамман ауратауман кисяани иннуи атуагангинни атунгааттиалерлута аа соорлу пиммариутиннерсаулерлутигу пеққуситтинне қауимаяраақарне амма оқауситтинни атуруннараақарне аа пиммариуйо апорутао руангиннерсао юннаққорма соо қайма қауима никкуси унормата илиннаагаарсимаюи инерериунэрмо ханарэни унгатаануллуунни дипломатаарсимаюи нунаву аа силаттоқсарвингани амма аа 25 минни ту уваруни 30 мит ту аа куттиннэрсаюми илиннаарвингми соорлу илиннаарвигжуарми аа бачелэрс degree on the yumi ilinnaarsimalertui innui kannuimmalle innoqaungilla innoreriini tavvatamanna aporutaukata qattaqsimayo narunangitto nunavumme angerutausimayo nunavumme angerutti angutinnu sanayausimangma teemannaimma tamakkua анна суттурэрэнэк а нунактинни пиджутилинни оқаусеқарнэрсаугма таманна ангуна ангерутаусимаяқ теманнэмма таманна таанна а нунавумми ангерутаусимаю асиджираартауппа насуккаруарпа аккуниу юмик пилериангугаярман қауимаюиннаоққуоқаттат а кисяани исумақаттарпунгари таассума санераагут ангерутимик санайоқарлуни соорлу тамаккуа нунаву тунгавикку канадау гавамаккунгиннуарлутик имманна пиюмаллаттаарлути пиюманераарлутик асиджиқуинераарлутик таматуминга пияреақарасугилертакка таассуминга соруси нипеқарнерсаулерти таулутик аммалу тамаккуа иглоқан тяагаттангиттут амма иннатоқарпу пилуартуми иллариутжоттиарерлутик таассумунга аа нунавумми ангеротиму аа таманна исумаге қаттартара пилуартуми аа синнактуумагинерсаге қаттартара суу қайма аа тамаккуа питақаллаттаалерпата ангерутиу иллуани соорлу инуктит оқаусивут аториалик аторлугу аториақалерту амма пиюннаути аа пит инуктит оқаусорми пеқангитуарови ангерутини питақариақақ питақарлуни аа оқарсимайюни теманна аа ангерутими питақариақарасугилертақа аа иннуи аюнгиллаттаарлути аюнгиккаруармата қауиманерсауллутик лоқаноқ аа соқусиипаққиао қаттармангаата инуттиту иннуи пеққусигинне аторлутик аа унуруарту инулериунэрму аа илияо қаттангиммата аа тема тааккуа инулериккут гавамаккунни писимаяунгингаалерлутик инуи катутжеқатигииккунгинну туниаутсиаммариллутик қаа суу қайма тааккуа инуи катутжеқатигиинге қауиманерсауммата ханно инуи пилериақеқаттармангаата инунгуинерми питжутилинни теманнеитсуми ангерутими саққиигуттақаа аа аёрнангиннэрсау лерайарто амма соруси тамаккуару иннатоқай амма иглоқаттиақаттангитсуи камагияутсиарнэрсау лерлутик пиюннаққоормата теманнеимма аакка аёрнангитто соруси нунавуммиитииннариакса иннутоқай пеққусинга таутунгуарлугу иллагиингиккаруарлута иллагииллеқаттақарта kinship ми атиқарту таманна теманнеимма тамаккуа пилериаринерсарилутигу соқусиит аа ангеқамиитииннарунна нерсареққоқтавуугаруа
0: тана инулерийу қатауникку йоқ Верна Стриклен инулерийиккунни тана Ministering at the Tungiling at the Ikayokting a Clayton Greaves, Okaroxima Yok CBC, Kupivaleu Nitigut, Takwat Pangnao Tikaximang Matakanok Nutakat Kalunanangan Nitut Kamario Yut Kanulirun Narayang Mangat Picasso Jilutisurlu Kina Yaktak Kanik Rumaluti Inui. Child First Initiative kunni takkununga psychologist takko isumarigi kunni ikkana yaktitak tukkanna kunna laang mata ammarun mariga taagu maruti takkununga angagariya qattak tunni kamayunnang naang mata neriung ne qaktok takko majunungwa ni kamagiyo aturikuyo simakulluniu Dan pivalle yutigo piyagir simarakpat. Dan kayo siliga yok Verna. Tukisige kan nagasung niyak tugo kanoy mainoy katutikatigig tut aksuro tikakataw ilaw kataw ng mga nutagat kanoy tayli manasug tilugit. Tema tusang nang narang migata. Ishmael no la leu rokto ingertilugu ullumit atortavut tan pivalleyu mutikiutiligang mat pivalleyu tigu utersimarerutta narankannernerpugu ottarutta